0: всемогочнему Богу
1: и вам, братья и сестры, признам, что сам грешил в мыслях, беседах и деяниях, много доброе я запустил и слабо достоин. Жал мне, зато мне жал, зато просим Свято Девицу Марию, с ангелом и святником, и при вас просите за Бога.
0: Усмили се нас, всемогочни Бог, отпусти нам наше грехе и нас приведи у вечно življенје.
1: Амин.

Господь с вами. Бог всемогущий, Отче Найвозблагословил и подрешил Ико Света, нашему Господу Иисусу Христу, Сыну Девичке,